0: Столица 5 часов.
1: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: inomi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркер.

0: satrda.
1: Rahbar xo'mraysa, sen jilmayib tur. Yutkazmaysan.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Radio Markaz.
1: Tug'ilgan kun muborak. S nom rojdeniya. U meня русский очень плохо.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: В столице 16 часов.
2: Радио Маркер.

0: Маркес радиосы.
1: Севымли радиода.
2: Кузмасума. Кузмасума.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
4: O'zingniki, o'zgan kemtikni. Begonalar to'ldirsa yomon. O'zga o'ldirsa ham mayliku. O'zingniki kuydirsa yomon.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес Радиоса.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич. Врач беморге. Бүгін манавы дорыдан икитасын ичип ятин. Агар эртеге уйкудан турсаңыз, яна икитасын ичасыз.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркес.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.